0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Перми, 7 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин в обращении накануне визита в Китай. Товарооборот между странами достиг 200 миллиардов долларов. При этом взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях, отметил президент. Также Путин положительно оценил безвизовый режим между Россией и Китаем и сотрудничество в сферах образования и культуры. Летом без пересадок из Перми можно будет улететь примерно в 32 страны. Это на 25% меньше, чем зимой, и в 3 раза меньше, чем в СССР, подсчитали аналитики АТОР. Причины сокращения – сезонность, топливные и геополитические факторы, а также ограничения из-за ближневосточного кризиса. Пермские вузы и Миноборнауки раскрыли данные о зарплатах ректоров. Лидером по доходам вновь стал руководитель политеха Антон Петраченков. Его средняя зарплата в прошлом году составила 997 тысяч рублей. Президент политеха Василий Петров в среднем в месяц получал 869 тысяч рублей. Ректор классического университета Игорь Германов в прошлом году получал в среднем 502 тысячи рублей. Ректор гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров получал 566 в среднем тысяч рублей в месяц. Самым скромным по размеру зарплаты оказался руководитель Пермского аграрно-технического университета Алексей Андреев. Как сообщает УРАРУ, его зарплата в прошлом году составила 294 тысячи рублей, пишет текст. Будущих овцов отправят в школу. Новые правила подготовки родителей к рождению ребенка утвердили в Минздраве. Теперь это будет не просто лекция, а целая программа. 5 занятий по часу. Все по полису ОМС. Ключевое нововведение – отцы обязательно к участию. Их будут учить ухаживать за новорожденными и поддерживать женщину в родах. Занятия ведут акушеры, педиатры и психологи. Обсуждать все от грудного вскармливания до вакцинации и безопасности в машине будут. Если есть страхи и тревога, будут подключать психолога. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Доллар сегодня 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха до плюс 30.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми. Вторник, 19 мая на календаре. День сурка, по сути, потому что вчерашняя погода идентична сегодняшней. Также до плюс 30. Разница в ветре, но это ни на что не влияет. Сегодня западный, северо-западный, вчера был южный. В общем, жарко. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: гороскоп, лунный календарь, будут новости со всего света, и как раз-таки поговорим об изменениях климата, а именно об Эль-Ниньо. Это аномальное потепление поверхностных вод в центральной и восточных частях Тихого океана.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7:18 в Перми. Вы слушаете радио Альфа, плюс 17 градусов. Вторник, 19 мая. Вот один знающий человек сказал мне: «Зря ты, Антоша, скосил траву на новолуние. Вырастет она быстрее, чем бы в другой период». Ну что ж, ну посмотрим, поглядим, как оно будет. Луна растет, 4-й день лунного цикла, находится в знаке Близнецы. По прогнозам астрологов, 19 мая не самый удачный день. Он может стать проверкой на прочность. По крайней мере, жару мы точно на себе испытаем сегодня, но прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути. Запаситесь альтернативными картами, придумайте план объезда. Раки, обстановка будет неспокойной. Не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной. Придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт

0: с этими людьми лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы. День смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
1: Радио Альфа.

0: Часы 7:24, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо. И в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
1: Радио Альфа.

0: 7:33 на радио Альфа новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро «Слово» Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Мимо Земли пронесутся два крупных астероида. Размеры обоих около 20 метров. Это почти полные близнецы челябинского метеорита, упавшего на Землю 13 лет назад. Угрозы они не представляют. Каждый седьмой декретный отпуск оформляют мужчины, сообщает Лента.ру. Издание ссылается на данные социального фонда. В музее Дом Пастернака во Всеволодовильве 30 мая, в день памяти Бориса Пастернака, пройдет творческая лаборатория писателей на Вильве. В событии могут принять участие не только профессиональные писатели, но и блогеры, авторы фанфиков и другие любители. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

7 часов и 42 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 19 мая на календаре. Сегодня отмечается День фармацевтического работника в России. Всемирный день честной игры. День ландышей. А еще день рождения кубика Рубика. И вот вам пару интересных фактов. Мировой рекорд по сборке того самого кубика Рубика принадлежит Теодору Зайдеру. Он был установлен в феврале 26 года. И этот самый Теодор собрал кубик Рубик за 2 секунды 76 сотых. Представьте себе скорость. Теодору 9 лет, он поляк. До этого быстрее собирал только 7-летний китаец Юшенг Ду за 3 секунды 47 сотых. Но есть и другой рекорд, 0,103 тысячных. И установил его робот. Через пару минут дорожная информация, затем исторические факты. И вновь вернемся к теме фармацевтики в России. Расскажем, с чего все началось.

0: Пинто.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Мостовой улице копится транспорт от Ленинградской до площади Восстания, на Стахановской шоссе Космонавтов до Мира, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Вам всем удачи в пути.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 51 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Встречаем с распростертыми Катю Григорьеву. Она пришла не с пустыми руками, а с историческими фактами.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867-м. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.

Перми 4 муниципальных пляжа откроют только к середине июня. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». А сейчас есть предложение послушать инструментальную музыку.

0: 8 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в КНР подпишут около 40 документов. Об этом сообщает «Москва-24». По словам помощника президента Юрия Ушакова, 21 документ подпишут в присутствии лидеров двух стран. Остальные объявят на церемонии. Речь идет о соглашениях в промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кино, атомной энергетике и сотрудничестве между информационными агентствами. Владимир Путин будет в Китае с 19 мая. Официальная программа начнется на следующий день. Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Глава МИД Литвы призвал НАТО к нападению на Калининград. Ранее экс-замглавы МИД Литвы раскрыл, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. Владимир Путин при этом не раз предупреждал о том, что возможная блокада Калининградской области приведет к эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться. В Совете Федерации также указывали на то, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, и любая провокация получит незамедлительный ответ. «Москва-24» сообщает. Жители Пермского края смогут получить гранты губернатора на реализацию социальных проектов. Стартовал прием заявок на конкурс социальных проектов для физлиц. Участвовать могут совершеннолетние жители региона. Максимальный размер поддержки на один проект составляет 170 тысяч рублей. Конкурс охватывает 13 направлений, включая культуру, экологию, образование, здравоохранение, молодежную политику и так далее. Заявки принимаются в электронном виде до 19 июня. В Перми готовится к строительству нового спортивного пространства территория спорта, которая появится на улице Лебедева. Проект предусматривает создание современного многофункционального комплекса с бассейном, ледовой ареной, универсальными залами для игровых видов спорта и открытым стадионом, сообщает Минстрой Прикамья. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный, слабый, температура воздуха до плюс 30.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Почти на всей территории России май за последние 15 лет стал теплее. На Урале месяц потеплел примерно на 1 градус. А больше всего заметно потепление на Ямале и на севере Сибири. Здесь средняя температура мая выросла на 2,5-3 градуса. Вот такие дела. Ну а вчера в Перми была пробита отметка плюс 30. Сегодня ожидается пик жары и грозы на севере края. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИО. Сейчас минута драйва на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
0: Радио Альфа. Бывает так, идешь по улице, ну вот, например, по эспланаде, и вот красиво оформленные участки земли, и говоришь, а вот так можно сделать на даче. Ну, вот так и остается в целом предложением, ничего не происходит, но где-то можно приложить усилия, действительно посадить вот эти вот кустарники и сделать так называемые ландшафтные дизайны. В мире много проходит различных масштабных мероприятий, посвященных этому делу, и одно из них вот-вот откроется в Соединенном Королевстве. Почему оно считается одним из самых-самых? Об этом через 7 минут в новостях со всего света.
4: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
9: Я не сажала.
8: Время-то идет.
9: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
10: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
11: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
10: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
11: Подробности на сайте flowerbaza.ru.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, на Локомотивной улице достаточно вязкое движение от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара, что достаточно стандартно для этого участка. Есть время посмотреть, как ведется строительство многофункциональной арены. Шоссе космонавтов от спорткомплекса до улицы Свиязева. Здесь медленно машины едут.

0: 8.18, в волне 104.1 FM. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Радио Альфа.
0: Ровно через 10 минут в эфире выпуск новостей. Расскажем коротко о главных событиях вторника.
4: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем

0: Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
4: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
3: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
4: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
3: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
4: Приходите праздновать вместе с нами.
3: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-700-83-57.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Пик жары и грозы на севере края. Вот такое вот определение сегодняшнего дня дают метеорологи. Более точные цифры сразу же после выпуска новостей от Полин Поповой на радио Альфа. Время пермское, 8:30.
1: Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась почти в 2,5 раза. Как сообщают в региональном Минздраве, в 2025 году в Прикамье провели около 900 тысяч тестирований на ВИЧ. При этом на фоне роста объемов исследований наблюдается сокращение количества новых выявленных случаев. В Перми в Закамске реализуют проект комплексного развития территории. Соответствующая информация появилась в проекте приказа о принятии решения о КРТ жилой застройки ДДК имени Кирова и по улице Маршала Рыбалка в Кировском районе. Общая площадь проекта 20 гектаров. Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе арбитров. Его дело рассмотрят в особом порядке. Скородумов был арестован в июне прошлого года. Также были задержаны совладелец «Торпедо» и главный бухгалтер футбольного клуба. В Эрмитаже вооруженный ножом мужчина сел на большой императорский трон в Георгиевском зале. После этого 45-летний мужчина начал зачитывать речь о разорении, взятках и кредитах. На замечание смотрителя он отреагировал агрессивно. Позже мужчину задержали. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный, слабый, температура воздуха до плюс 30.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Перм Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8 часов 39 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Это было недавно, это было давно. Первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР» стартовал в этот самый день. Это было первое мероприятие такого масштаба в Советском Союзе. Какие испытания пришлось пройти участницам? Было, кстати, и дефиле, а называлось оно «Демонстрации пляжных ансамблей». Другие подробности в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 6 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, последующим направлением наблюдается замедление движения транспорта. Улица Карпинского от Советской Армии до Стахановской. На Стахановской шоссе космонавтов до Мира. На Мир от Советской Армии до Карпинского. И улица Старцева в этом же списке от Восточного объезда до Грибоедова. И на Мостовой тоже много машин от Ленинградской улицы до площади Восстания.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 46 минут. Вы слушаете радио «Альфа», «Альманах истории» от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе. А из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха. Среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Радио «Альфа».

0: кого из руководителей высших учебных учреждений в краевой столице зарплата почти 1 000 000 рублей в месяц? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время для вас невероятный вопрос. Играем в него с 9 до 10. И есть возможность выиграть пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. Сейчас о том, что можно посмотреть на широком экране. С 21 мая в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» смотреть семейную комедию «Богатыри 6+.» Обычный 8-летний школьник Ваня увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей – Ратибора и Федора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея планирует воскресить колдуна Тирона. Для этого она отправляется в будущее. Ваня и богатыри отправляются в погоню, чтобы не дать колдуне осуществить задуманное. Это невероятно. Так же невероятно, как и наш невероятный вопрос. Вот такая вот масломасляная конструкция. Ну а сейчас инструментальная музыка. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Продавцов на маркетплейсах могут обязательно проверять товары перед продажей. Как пишет парламентская газета, эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запретить и размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должен допускаться к продаже. А за нарушение правил могут ввести административные штрафы. В Пермском крае в апреле цены на товары и услуги выросли на 0,2%. Заметный, самый заметный рост зафиксирован у музеев и выставок. Стоимость их посещения увеличилась на 22%, следует из данных Пермстата. В продовольственном сегменте зафиксировано снижение цен на 0,1%. Подешевела часть фруктов и цитрусовых. В Прикамье провели молебен для защиты от дронов. Священники Пермской епархии объехали город и прилегающие территории с иконой Божьей Матери Пермская. Они осветили село Фролы, часовню рядом с ГЭС, поклонный крест на въезде в Кировский район и храм-часовню в селе Верхние Мулы. В епархии объяснили решение провести молебен напряженной обстановкой в крае. Таким образом, они хотели избавиться от напасти и атак украинских беспилотников, сообщает НСН. Летом в лагерях Пермского края смогут отдохнуть и оздоровиться свыше 300 тысяч детей. Информация появилась на сайте правительства региона. В этом году в летнем отдыхе будут задействованы новые и модернизированные объекты социальной инфраструктуры таких сфер, как образование, культура, спорт, молодежная политика. Ряд учреждений подготовили комплексное предложение для организованных групп детей, сообщает РБК Пермь. Пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении. К такому выводу пришли исследователи из университета Квинсленда. Ученые проанализировали воду после кипячения в 8 новых пластиковых чайниках из полипропилена. Уже после первого раза в 1 миллилитре воды могло содержаться почти 12 миллионов пластиковых наночастиц, а в одной чашке чая примерно 3 миллиарда. Исследование показало, что количество частиц постепенно снижалось после многократного кипячения, однако полностью не исчезло. Ученые также обнаружили, что жесткая вода с минералами может уменьшить выделение пластика благодаря образованию накипи на стенках чайника. Доллар сегодня 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:09. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается «Невероятный вопрос». Наш номер телефона 257-0107. Если правильно ответить на «Невероятный», вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». Пожалуйста, вот. На правах рекламы. В кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие романтично вдвоем или весело компании. Итак, друзья, внимание, вопрос. Большинство современных людей в такой момент испытывает облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим, когда появляются такие эмоции. Итак, большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим, когда появляются такие эмоции. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 255-49-69. 255-49-69.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель. Мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
4: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
2: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
8: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 6 баллов из 10. По версии Индекс.Кар движение затруднено сейчас на Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира, на улице Куйбышева от Солдатова до Чкалова, на Стахановской улице Мира от железной дороги до Советской армии, на Мира от Советской армии до Карпинского и на Ленина. Тоже есть небольшие проблемы движения на участке от Николая Островского до Куйбышева.
9: Радио Альфа 104.1 FM.

0: быстро. Когда заканчивается, что-то плохое.
1: Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение. Ну, это понятное дело. Легкая радость и желание пошутить над происходящим.
0: На самолете.
1: Ага, типа...
0: Хлопают в ладоши от радости.
1: Да, пронесло. Хорошее предположение, да, но нет, нет, не про это речь.
0: Когда кто-то возвращается домой?
1: Так, а что случилось тут?
0: Ну, не знаю, съездил в лагерь, ребята.
1: Тоже не про то речь.
2: Доброе утро. Может, выигрыш в лотерею?
1: Облегчение, что это какая-то, видимо, напряженность была? Желание
2: да.
1: пошутить над происходящим?
2: Да.
1: Хорошо, отличное предложение, такого не было, лотерея, записываю. Ну, чтобы потом не забыть, кто что говорил. Нет, это не то.
2: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо.
3: Доброе утро, возможно, легкое ДТП.
1: Облегчение, это мне интересно, типа, хорошо.
3: Ну, не сильно, да, железо пострадало, ничего страшного.
1: А, в этом плане все понятно.
3: Так, поделаться деньгами, это хорошо.
1: Мелкое ДТП, но это не то. Спасибо.
3: Просто вы решили вернуться к действительно невероятным вопросам, не как вчера.
1: Согласен, согласен. Вот есть такие у нас моменты.
3: Спасибо.
1: Да, спасибо вам. Ну, невероятный вопрос, он нестабилен, это я вот соглашусь, потому что иногда бывает и сразу вроде бы все понятно, иногда бывает нет. Хотя я уверен, что кто-то догадался и просто не звонит. Есть и такие люди. Номер телефона 257-0107. Жду ваше предположение, что за момент такой, когда большинство современных людей испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим, когда появляются такие эмоции.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути. Запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной. Не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Радио Альфа.

0: 9:23. Невероятный вопрос. Сегодня звучит так. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции, как вы думаете? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Мой вариант. Когда оказывается, что вот забыл смартфон, хлопает по карману, нет его. А смартфон в другом кармане. Вот и облегчение, и радость.
0: Слушайте, да, на самом деле, возможно, такое можно испытать.
1: А можно еще вариант.
0: Давайте, конечно.
1: Когда стоматолога посетил и выходишь из кабинета.
0: Точно, напряжение было велико, пришел, а там все конечно. Достаточно просто получилось. Тоже неплохое предположение, но здесь про другую ситуацию идет речь. Большинство современных людей.
2: Доброе утро. Да. Возможно, когда сделал звонок на последней секунде, не последний, 1% остался с телефона.
0: Так, кому-то позвонил, понятно. Хорошо, отличное предположение, невероятное. Подстать невероятному вопросу, но нет, это не связано со звонком.
3: Алло.
0: Да.
3: Как я до вас дозвонилась, неожиданно.
0: Прекрасно.
3: Здравствуйте. Может быть, когда подскользнулся и не упал, или упал, но не сильно упал.
0: Угу. Легкую радость, желание пошутить над происходящим. Хорошо, может быть, но не про то речь. Большинство современных людей в такой момент.
3: А, может быть, воду пролили? Нет?
0: Просто воду пролили? На себя?
3: Да, на себя. Только,
0: а при чем здесь-то? Облегчение непонятно. Легкая радость тоже. Вот.
3: Ну, в общем, да.
0: Да,
3: вот пожалуй, вот... не очень радостно.
0: Не очень. Согласен.
3: Ладно, хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Как будто бы самое близкое было, когда ты что-то потерял, раз и нашел. Да, похоже, облегчение, легкая радость. Но желание пошутить над происходящим, не знаю, тут, наверное, нет. 257-0107, наш номер телефона. Еще раз вопрос. Большинство современных людей в такой момент испытывают вот то самое облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции? Жду ваши предположения.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо. И в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
4: Радио Альфа.
0: Продолжается игра «Невероятный вопрос». Кто только подключился, скажу вам, что через 5 минут я его повторю. Его — это невероятный вопрос, естественно. Оставайтесь с нами.
4: Реклама.
6: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Гринворкс», «Филисати», «Дисикей», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей,
9: Высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов: гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
12: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу: Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: 9:33, время пермское. Игра под названием «Невероятный вопрос». Радио Альфа продолжается. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим, когда появляются такие эмоции. Вариантов уже было много названо, но близко, кстати, ни одного. Честно вам скажу. 257-0107 наш номер телефона. Напомню вам, что разыгрываю билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что еще раз?
1: Ну, тот момент, когда зарплата.
0: Зарплата. Так, легкая радость, желание пошутить над происходящим. Тут как-то все вместе, как будто бы ждал одного, пришло другое. Легкая радость тоже, это, видимо, какая-то уже эмоция странная на зарплату. Ну, нет, это не про зарплату речь.
1: А может, последний день рабочий перед отпуском?
0: Согласен, сложный вопрос, но нет, это не последний день перед отпуском.
1: За первый день после отпуска.
0: Да, там другие эмоции, наверное.
2: Здравствуйте. Когда пропадает и появляется мобильный интернет?
0: Современных людей. Вот это, кстати, вы хорошо, что вы в какую-то современность ударились, но не вот про это просто речь идет.
2: Тогда все-таки всегда это будет современно, когда человек уходит в отпуск и может отдохнуть.
0: Хорошее предположение, но вот такой был. Нет, это не связано с отпуском, уходом, приходом.
2: Подумаем, спасибо.
0: Да, спасибо вам. Так вот, хочется сказать, что не зря про современные технологии речь пошла. Связано с технологиями эта история. Вот вам такая подсказка. То есть, понимаете, что это не отпуск, не что-то либо другое, не лотерея. Связано с технологиями. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции, если они связаны с технологиями? 257-0107 наш номер телефона, но прямо сейчас новости на Радио Альфа. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
3: Здравствуйте. За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась почти в 2,5 раза. Как сообщают в региональном Минздраве, в 2025 году в Прикамье провели около 900 тысяч тестирований на ВИЧ. При этом на фоне роста объемов исследований наблюдается сокращение количества новых выявленных случаев. В Перми в Закамске реализуют проект комплексного развития территории. Соответствующая информация появилась в проекте приказа о принятии решения о КРТ жилой застройки ДДК имени Кирова и по улице Маршала Рыбалка в Кировском районе. Общая площадь проекта 20 гектаров. Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе арбитров. Его дело рассмотрят в особом порядке. Скородумов был арестован в июне прошлого года. Также были задержаны совладелец «Торпедо» и главный бухгалтер футбольного клуба. В Эрмитаже вооруженный ножом мужчина сел на большой императорский трон в Георгиевском зале. После этого 45-летний мужчина начал зачитывать речь о разорении, взятках и кредитах. На замечание смотрителя он отреагировал агрессивно. Позже мужчину задержали. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
4: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: О погоде на Радио Альфа. В Перми плюс 23 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. Ветер западный-северо-западный. Слабая температура воздуха до плюс 31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Продолжается игра «Невероятный вопрос». 9 часов 41 минута. Время пермское. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции, если это связано с технологиями? Современными технологиями. 257-0107. Наш номер телефона. Жду ваш вариант.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78. 792. Пермь. Мира 41.
0: Пока что небольшой перерыв в игре «Невероятный вопрос» и информация дорожная для тех, кто за рулем. Улица Куйбышева от Ладыгина до Маршрутной. Здесь время проезда 11 минут. На Монастырской столько же будет ехать от Комсомольского проспекта до Попова. На улице Ленина от Николая Островского до Комсомольского проспекта 10 минут. На Крупской бульваре Гагарин тоже еще пока что много машин. Всем вам удачи в пути.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос. У нас достаточно долго сегодня продержался, и он непрост. И это я с вами соглашусь. Большинство современных людей в такой момент испытывают облегчение, легкую радость и желание пошутить над происходящим. Когда появляются такие эмоции, если они связаны с современными технологиями?
1: Алло, да. А может быть, когда новый телефон купил?
0: Связано с технологиями?
1: Или
0: обновление сделал? Угу. Ну, непонятно, почему у тебя какое-то вот облегчение-то наступило. Здесь не ясно.
1: Сделали, или, может, звонок какой-то там был.
0: Ну, легкая радость может быть, когда ты что-то обновил. А вот желание пошутить над происходящим, с другой стороны. Нет.
1: Ну, может, это звонок какой-то был там важный.
0: Нет.
1: После этого звонка.
0: Нет.
1: И не обновление.
0: И не...
1: Или когда мессенджер новый установил.
0: Да уж. Так, нет, это не то.
1: А если часы купил себе?
0: Часы купил?
1: Которые смарт. Ну,
0: Не совсем просто понятно, что такие эмоции человек испытывает. То есть радость легкая. Нет, легкая радость можно испытывать при покупке чего-то. А вот желание пошутить.
1: СМС какая-то пришла.
0: СМС-ка?
1: Да.
0: Ага. Нет, не СМС.
2: Доброе утро, это мой вариант. Перезагрузился компьютер, но у тебя там все сохранилось.
0: Вот, это действительно, кстати. Это где-то вот прям не то, что близко, но вот около... Но не подошли к точному варианту. То есть связано с технологиями современными.
2: Понял, спасибо.
0: Да, спасибо вам большое за предположение. Ну, почти вот прям уже начинаем как-то нащупывать.
3: Здравствуйте. Я думаю, что это когда вот разговариваешь с мошенниками и знаешь, думаешь, можно над ними пошутить там как-нибудь.
0: Так, да, действительно, было такое. Но это не разговор именно с мошенниками.
3: Ну, как бы это разговор, но не смешно, ну, просто, да, с кем?
0: Ну, связано с современными технологиями. Мошенники, в принципе, они могли быть всегда.
3: С искусственным интеллектом, когда ты общаешься.
0: Так, общаешься, и что происходит? Почему это ты вдруг легкую радость начал ощущать? Вдруг желание пошутить на происходящем, какое-то облегчение, почему?
3: Я даже не знаю, почему.
0: Ну вот, общаетесь вы с искусственным интеллектом, и вот почему-то вы такие вот эмоции начали испытывать?
3: Ну, потому что он как-то отвечает тебе взаимностью.
0: Угу, взаимностью.
3: Да, вот. Он же подстраивается под человека, под тебя, он же ведь подстраивается.
0: Да, ну, это вот, это очень близко, но слегка не точно, я вам так скажу. Слегка.
3: Когда он ответил на твой вопрос, или как-то ответил, может, неправильно?
0: Ответил неправильно. Ну, к счастью, мы нашли победителя. Как вас зовут?
4: Меня зовут Инна.
0: Инна. Когда нелепые ошибки совершает искусственный интеллект, чат-боты и другие роботы, такие эмоции, форма эмоциональной защиты, которая снижает экзистенциальный страх человека перед заменой машинами. Экзистенциальный страх – это глубинная тревога, связанная с фундаментальными вопросами человеческого существования. Вот такая вот история. Я вас поздравляю, это правильный вариант ответа.
4: О, спасибо большое, классно.
0: Да, билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада». Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать кому-нибудь.
4: Мы работаем, у нас рабочий день трудовой. Всем хорошего солнечного настроения. Надеемся, что немножечко попрохладнее будет, а то очень жарко. Хочется купаться уже.
5: FM. Радио Альфа.
6: Всемирная история.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс. Смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
6: Радио Альфа.
0: Краевой Минобор предупреждает о мошенниках, продающих слитые ответы ЕГЭ. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про обновленную версию внедорожника «Нива».
6: Реклама.
9: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг. Кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
10: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
14: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
15: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
16: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
15: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
17: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
15: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
16: Погнали!
15: perm.menslookstore.ru.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
1: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин в обращении накануне визита в Китай. Товарооборот между странами достиг 200 миллиардов долларов. При этом взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях, отметил президент. Также Путин положительно оценил безвизовый режим между Россией и Китаем и сотрудничество в сферах образования и культуры. Летом без пересадок из Перми можно будет улететь примерно в 32 страны. Это на 25% меньше, чем зимой, и в 3 раза меньше, чем в СССР, подсчитали аналитики АТОР. Причины сокращения – сезонность, топливные и геополитические факторы, а также ограничения из-за ближневосточного кризиса. Пермские вузы и Миноборнауки раскрыли данные о зарплатах ректоров. Лидером по доходам вновь стал руководитель политеха Антон Петраченков. Его средняя зарплата в прошлом году составила 997 тысяч рублей. Президент политеха Василий Петров в среднем в месяц получал 869 тысяч рублей. Ректор классического университета Игорь Германов в прошлом году получал в среднем 502 тысячи рублей. Ректор гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров получал 566 в среднем тысяч рублей в месяц. Самым скромным по размеру зарплаты оказался руководитель Пермского аграрно-технического университета Алексей Андреев. Как сообщает УРА.ру, его зарплата в прошлом году составила 294 тысячи рублей, пишет текст. Будущих овцов отправят в школу. Новые правила подготовки родителей к рождению ребенка утвердили в Минздраве. Теперь это будет не просто лекция, а целая программа. 5 занятий по часу. Все по полису ОМС. Ключевое нововведение – отцы обязательно к участию. Их будут учить ухаживать за новорожденными и поддерживать женщину в родах. Занятия ведут акушеры, педиатры и психологи. Обсуждать все от грудного вскармливания до вакцинации и безопасности в машине будут. Если есть страхи и тревога, будут подключать психолога. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Доллар сегодня 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 24 градуса. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный-северо-западный слабый, температура воздуха до плюс 31.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Под стать песни новость. Ассоциация туроператоров России назвала самый популярный регион для путешествий. Это Орловская область. Далее цитата. Там невероятные поля, писательские усадьбы, голубые озера, средняя полоса России, захватывающая дух, нетронутая, невылизанная. В этом есть плюс, сказали эксперты. У нас тоже хорошо, особенно в эти дни, до плюс 30 градусов сегодня. Сейчас на радио Альфа слушаем минуту драйва. Спонсор выпуска ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: Эксперты делают ставку на съедобные ландшафты. Это что такое вообще? Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
5: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
6: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
11: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
12: Я не сажала.
11: Время-то идет.
12: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений. Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур. Высокое качество посадочного материала. Доступные цены. «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1. Подробности на сайте flowerbaza.ru.
13: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии

0: 02-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 10 часов 21 минута в Перми. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьев.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
2: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
9: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
10: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
12: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
13: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: Завтра, кстати, уже будет плюс 23 градуса, но сегодня метеорологи предупреждают, ожидается пик жары. Об этом подробнее расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. Мимо Земли пронесутся два крупных астероида. Размеры обоих около 20 метров. Это почти полные близнецы Челябинского метеорита, упавшего на Землю 13 лет назад. Угрозы они не представляют. Каждый седьмой декретный отпуск оформляет мужчины, сообщает Лента.ру. Издание ссылается на данные социального фонда. В музее Дом Пастернака во Всеволодовильве 30 мая, в день памяти Бориса Пастернака, пройдет творческая лаборатория писателей на Вильве. В события могут принять участие не только профессиональные писатели, но и блогеры, авторы фанфиков и другие любители. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. Сейчас в Перми плюс 26 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный, северный, слабый. Воздух прогреется до плюс 31.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 10 часов и 42 минуты в Перми. А вы знали, что в первом конкурсе красоты в СССР третье место заняла Екатерина Мещерякова из Перми. Позже она уехала во Францию, стала лицом различных известных марок, в том числе и Нины Ричи, а еще снялась в 19-й серии сериала «Горец». Ну а кто же занял первое место и надел ту самую корону, из которой позже украли драгоценный камень аквамарин? О всех перипетиях первого в Советском Союзе конкурса красоты через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ – комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
6: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-694-783-57.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ООО «Бой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-770-016-64-53.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: Без 10:11 вы слушаете Радио Альфа. Напомню вам, что сегодня 19 мая на календаре. В России отмечается День фармацевтического работника. Праздник молодой, в 2021 году был учрежден. Ну а прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки модели были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчины ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Радио Альфа.

Пермский край хотят превратить в центр спелеотуризма. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучного вам вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 10 часов и 59 минут. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Компания «Фармасинтез» планирует построить завод по производству лекарств в Перми. Одно из крупнейших в России фармацевтических предприятий зарегистрировало дочернюю компанию в городе. Как выяснил коммерсант Прикамья, структуру возглавит выходец из Перми, бывший директор гипсополимера Владимир Киселенко. Подробности проектов компании не раскрывают. Эксперты коммерсанта считают, что открытие производства лекарственных средств – это своевременное решение. Пермь как площадка – удачный выбор из-за наличия научно-производственной базы и развитого фармацевтического кластера. В Пермском крае 11 июля закроется единственное отделение Локобанка по революции 20. Это связано с развитием цифровых сервисов, оптимизацией банковских процессов, расширением онлайн-услуг. Ранее банк уже закрыл офисы в Самаре и Екатеринбурге, сообщает «Бизнес-класс». «РТелеком Холдинг» открыл инженерную лабораторию в Пермском политехе. Лаборатория оснащена оборудованием, которое полностью повторяет инфраструктуру современного оператора связи. Как отметил в университете, это позволяет студентам решать реальные производственные задачи и закончить обучение подготовленным к практической деятельности специалистами. Пляжный сезон в Перми могут открыть 15 июня. Для пермяков будут доступны 4 места отдыха у воды, в Новых Лидах, у Коммунального моста, у КамГЭС и на Мотовельхинском пруду. Власти уже ищут подрядчика. Ему предстоит обновить песок, провести лабораторное исследование воды, получить заключение о соответствии и комплексно очистить территорию в первую декаду договора. Завершить пляжный сезон могут 14 октября, сообщает в Курсе.ру. Группы «Чиж» и компания и «Мираж» станут хедлайнерами летнего фестиваля «Наше лето» в Пермском крае. Фестиваль пройдет с 17 по 19 июля вблизи Чормоза. В программе, кроме выступлений, будут мастер-классы, спортивные игры, развлечения для детей, рыцарский турнир и ночные дискотеки. При безветренной погоде организуют подъем на воздушном шаре и полеты на паратрайке. На этом пока все новости. Доллар сегодня 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Оскар на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Всем доброго утра и прекрасного весенне-летнего настроения. 19 мая на календаре, аномальная жара продолжается в нашем городе, но уже в последующие два дня синоптики обещают нам небольшое понижение температуры воздуха, 20 с хвостиком, это вполне себе комфортно. И местами возможны локальные ливни и грозы по региону. Сохраняем бодрый настрой, под музыку радио Альфа идем только вперед. Далее Бой Джордж и через пару минут Алук, Зиба и Португал The Man.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Boy George на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главные страницы нашего сайта alfa.fm.ru. 11.20 в Перми. Далее Армин Ван Бюрен и Шерон Донадл. И чуть позже «Танцы минус» с новой песней «Игра».
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
8: Телефон.

0: всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 90-е стали для этой исполнительницы по-настоящему звездными. Марэй Кэри на радио Альфа 104.1 FM. 11.32 в Перми. Коротко с новостями Полина Попова, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. С 19 по 21 мая в ВСРФ проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщили в Минобороны. В Перми за неделю выявили второй случай заболевания корью, пишет 59 РУ со ссылкой на Роспотребнадзор. Пляжный сезон в Перми могут открыть 15 июня. Для пермяков будут доступны 4 места отдыха у воды. Это Новые Лиды, Коммунальный мост, Камская ГЭС и Мотовилихинский пруд. В театре балет Евгения Панфилова состоится премьера спектакля «Жизель. Акт 3». Премьера намечена на 28-29 мая. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сегодня в течение дня облачно. С прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Температурный максимум плюс 31 градус.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радиожурнал «Альфа».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Эта песня стала последней перед тем, как группа окончательно прекратила свое существование. «Бригада С» на радио «Альфа» 104.1 FM. Далее нон-стопом подборка лучших песен минувших десятилетий и золотая коллекция. Нас ждут Милен Фармер, Pet Shop Boys и Лайнел Ричи. Через пару минут на радио «Альфа».
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.

0: своих друзей.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми полдень. С новостями вторника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в КНР подпишут около 40 документов. Речь идет о соглашениях и в промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кино, атомной энергетике и сотрудничестве между информагентствами. Владимир Путин будет в Пекине с 19 мая. Официальная программа начнется на следующий день. Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В Госдуму поступил законопроект. Он регулирует валютные операции с цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе и возьмет на себя все контрольные функции. Новый механизм должен сделать расчеты прозрачнее и удобнее, пишет парламентская газета. Сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования, и государство постепенно выстраивает правовую базу для его полноценного запуска. Законопроект уже готовят к первому чтению. Его рассмотрение ожидается в ближайшие недели. В Прикамье провели молебен для защиты от дронов. Священники Пермской епархии объехали город и прилегающие территории с иконой Божьей Матери Пермская. Они осветили село Фролы, часовню перед рядом с ГЭС, поклонный крест на въезде в Кировский район и храм-часовню в селе Верхние Мулы. В епархии объяснили решение провести молебен напряженной обстановкой в Прикамье. Таким образом, они хотели избавиться от напасти и атак украинских беспилотников, сообщает НСН. Пляжный сезон в Перми могут открыть с 15 июня. Для пермяков будут доступны 4 места отдыха у воды в Новых Ледах, у коммунального моста, у КамГЭС и на Мотовилихинском пруду. Власти уже ищут подрядчика. Завершить сезон пляжный могут 14 октября. В Перми готовятся к строительству нового спортивного пространства «Территория спорта». Оно появится на улице Лебедева. Проект предусматривает создание современного многофункционального комплекса с бассейном, ледовой ареной, универсальными залами для игровых видов спорта и открытым стадионом, сообщает Минстрой Прикамья. Доллар сегодня 72.34, евро 84.07. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня до плюс 31 градуса. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Как отмечал сам музыкант в одном из интервью, эта песня появилась по большой тоске. В общем-то, и по манере исполнения. Оно понятно. Константин Никольский, «Золотые хиты» на радио «Альфа». Больше бодрости добавит Инна. Послушаем ее хит «Ап», и после к нам присоединится Анна Романова.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
5: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
6: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
5: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
6: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
5: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
6: Приходите праздновать вместе с нами.
5: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: картина на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Эта картина всегда находилась в главном музее национального искусства нашей страны. Подробности у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат

0: щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход».

0: Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
5: Я не сажала.
4: Шиш, время-то идет.
5: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
6: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
5: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
6: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
5: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
7: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Альфа. В Перми половина первого, о событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В апреле этого года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился. По разным оценкам, от 21 до 27% год к году, сообщает «Коммерсант». Российская IT-отрасль перешла от импортозамещения к созданию собственных технологических решений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Перми движение по Борчининово между Екатерининской и Луначарского перекроют с 24 мая до 3 августа. В первое время будут закрыты и левые полосы по Екатерининской в створе с Пушкина. Но полностью блокировать проезд через перекресток не будут. Кофе обогнал чай по популярности у россиян, в том числе сместив его в нише традиционного утреннего и делового напитка. Об этом сообщают аналитики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО АБС Ермак-Печи 59, Новосильево 37. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. В течение дня до плюс 31 градуса.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Признание в чувствах – это всегда смелое решение, и зачастую сделать первый шаг бывает очень сложно. Конечно, нет каких-то там рецептов, как же признаться, и когда, и где признаться в любви. Мне кажется, самое важное – это всегда оставаться искренним. Хулио Иглесиас и Долли Партон только что на Радио Альфа. Далее без перерыва. Эванесенс, Бай Кандиоз и Пэтти Райан. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, хочу в кино.
4: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
3: Ура! Идем в кино и «Чикен».
4: Акция действует только в кафе города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
8: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Банька.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
4: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в мире. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, он не уточнил. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта, обращение направила общественная потребительская инициатива, сообщает газета «Известия». В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малина-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Под видом чудо-саженцев людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Общественники называют это технологическим мошенничеством. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки и университетские преподаватели. Новые учебники должны будут стать частью единой линейки по истории и обществознанию. В Пермском крае на создание и эксплуатацию экотехнопарка по обработке твердых коммунальных отходов направят почти 5 миллиардов рублей. Соответствующее концессионное соглашение подписали агентство по сопровождению концессионных проектов региона и Пермский региональный оператор ТКО. Финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счет банковских кредитов. Региональные власти со своей стороны предоставят инвестору земельные участки. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ВЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроений с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В среду, 20 мая, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».
8: Пять лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
7: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: На новые подвиги вдохновляемся под дневную романтик-коллекцию. Только музыка в ближайшие четверть часа. Сегодня с нами Джонни Хейс Джаз, Лиз Маклернан. Послушаем Светлану Владимирскую, новый хит от австрийского дуэта Клен Карусел. И Ace of Base открывают пятерку лучших песен о любви.

0: О группе «Международный успех» — это Джонни Хей Джаз в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Далее с нами Авичи, и после получасовых новостей расскажу о погоде на завтра.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале,

0: прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
1: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Авичи на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина второго в Перми, плюс 29 сейчас на улице. Завтра чуть полегче. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пишет парламентская газета, законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 27 по 32 год. Корпорация развития Пермского края вновь объявила аукцион на право завершения приспособления театра под современное использование. Стоимость контракта составила 1 миллиард 600 миллионов, увеличившись на 120 миллионов рублей. Предыдущая закупка была отменена. Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ и Росмолодежь. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа о погоде на завтра, 20 мая. В Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19. В среду днем в Перми плюс 21-23 градуса.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Любимая музыка Purple Disco Machine на радио Альфа 104.1 FM. Любимая утренняя игра. Невероятный вопрос по будням после 9 часов 12+. И сегодня мы выясняли, в какие моменты у большинства современных людей появляются такие эмоции, как облегчение, легкая радость и даже желание пошутить над происходящим. А происходит это тогда, когда искусственный интеллект, чат-боты, ну или другие роботы совершают нелепые ошибки. Невероятный вопрос. Вопрос разгадываем по будням. Новая головоломка. Завтра подробные правила участия в наших конкурсах на alfa.fm.ru. Вы слушаете Радио Альфа. Далее Моджо, Моби и Саваш. Подборка ярких хитов минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был. В банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-17-37. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит, который в 2001-м стал негласным летним гимном. Это французский дуэт Моджо в золотой коллекции Радио Альфа. И финалим час с инструментальной музыкой. Эдвард Симони через пару минут.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов, сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 2 часа дня с новостями Зараф Ахметов.
1: Здравствуйте. Администрация американского лидера Дональда Трампа приступила к рассмотрению сценария военного вторжения на Кубу, сообщает «Политику». По данным издания, это происходит из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Вашингтон рассчитывает, что это на фоне военных успехов США, Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь, когда ситуация с Ираном зашла в тупик, а кубинцы оказались крепче, чем считалось вначале, вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше. Конец цитаты. Минфин России подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента акциями компании. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с документом. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании. Согласно документу, программа должна будет включать число и тип акций, которые предоставляются для программы мотивации, перечень участников программы или критерии для их отбора, а также условия предоставления акций и их цену. Стандарт Muslim Friendly разработан для адаптации сервиса в российской сфере гостеприимства и здравоохранения под потребности иностранных туристов, сообщает РИА Новости. В Роскачестве подчеркнули, что любая сертификация в этой сфере является сугубо добровольной. Внедрять стандарт могут только те организации и предприниматели, кто видит в этом коммерческий смысл для привлечения дополнительного потока клиентов. Ранее Роскачество сообщило о запуске сертификации Muslim Friendly для российских клиник, санаториев и медицинских центров. Дягилевский фестиваль в Перми с этого года опробует новый формат работы. Людей искусства приглашает арт-резиденция «Остров». Она станет местом встречи и творчества для художников, режиссеров, артистов, танцоров, композиторов и музыкантов. Арт-резиденция будет открыта 6 по 21 июня. Участники будут жить в глэмпинг-лагере на территории поселка Хохловка. Их ждут ужины у костра, ретрит, цифровой детокс, много тишины и творчества. Им предложат работу со звуком и пространством. Масштабное падение рождаемости во всем мире совпало с приходом смартфонов и быстрого мобильного интернета. Об этом пишет газета Financial Times. Эксперты проанализировали статистику, а также поисковые запросы в сети и пришли к выводу, что рождаемость резко упала именно в период распространения 4G. Этот тренд затронул все страны, независимо от доходов, культуры и демографической политики. В исследовании отмечается, что в тех регионах, где 4G появилось раньше, рождаемость снижалась быстрее и заметнее. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду 20 мая в Перми ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Плюс 17-19 градусов предстоящей ночью, завтра днем в Перми плюс 21-23.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Да, была в свое время одна такая организация, в которую хотели вступить все советские девчонки и мальчишки. Девиз организации был простым, но емким: «Будь готов, всегда готов». День пионерии, праздник из прошлого, отмечается сегодня, 19 мая. Всех причастных, ну, знаю, что старшее поколение помнит об этом празднике, я поздравляю. Вы слушаете Радио Альфа. Отличного дня. Далее с нами Альфа-Вилл. И через пару минут Альваро Солер.
1: Реклама.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
10: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты «Альфа Вилл» на радио «Альфа» 104.1 FM. До конца этой недели в «Невероятном вопросе 12+» Антон Нагибин за верный ответ на невероятный вопрос дарит пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы с 21 мая смотрите в «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Богатыри 6+». Обычный 8-летний школьник Ваня увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей Ратибора и Федора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея планирует воскресить колдуна Тирона. Для этого она отправляется в будущее. Ваня и богатыри отправляются в погоню, чтобы не дать колдунье осуществить задуманное. Невероятный вопрос 12+, каждое буднее утро после 9 часов.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77. ООО «Уралтехника».

0: Плюс. Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
1: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
2: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Лени Кравиц на радио Альфа. Музыка, которую мы любим, продолжит музыкальный час. Хит этого года от Зейна. Пока новости. С кратким обзором Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой сделать получение кредитной истории бесплатным для граждан без ограничений по числу запросов. Об этом сообщает ТАСС. За январь-апрель организации «Индивидуальные застройщики» Пермского края сдали в эксплуатацию 6500 квартир общей площадью 552 тысячи квадратных метров. Это почти на 20% меньше отвода жилья за аналогичный период прошлого года, сообщает Пермстат. В Миноборнауке напомнили, что российские вузы могут начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные целевые достижения при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи» 59, Новосильево 37. В Перми сейчас плюс 30 градусов. Завтра будет малооблачно, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ночью, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, моральный кодекс на радио Альфа. Огромное количество имен художников перечисляет Сергей Мазаев в этой песне. Я напомню, друзья, всю неделю в «Горячей десятке» Анна Романова рассказывает о самых знаменитых художественных полотнах. Если вы пропускаете выпуски здесь, на 104.1 FM, можно их почитать и послушать на нашем сайте alfa.fm.ru и в группе «Радио Альфа ВКонтакте». Добавляйтесь в подписчики. Далее без перерыва Destiny's Child, Юсундура Неначери и Fancy. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
8: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 3 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями вторника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. В России лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Принято решение о создании федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Большинством голосов делегатов конференции главой новой организации избран зампредседателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. В состав объединенной федерации вошли Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская федерация горнолыжного спорта. Самыми стареющими регионами России признаны Татарстан и Мордовия. В пятерку также вошли Тамбовская, Кировская и Тульская области. Как пишет газета «Известия», молодежь уезжает в крупные города, а в регионах остаются люди старшего возраста. Причина еще и в низкой рождаемости, нехватке рабочих мест и слабом профобразовании. В микрорайоне Закамск Кировского района Перми реализует проект комплексного развития территории. Соответствующая информация появилась в проекте приказа о принятии решения ОКРД, жилой застройки ДК имени Кирова и по улице Маршала Рыбалка в Кировском районе. Общая площадь проекта 20 гектаров. Девелоперу предстоит улучшить жилищные условия граждан, переселить жителей 9 ветхих и аварийных домов общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, построить новое жилье и дороги, возвести общественный центр и спортивную площадку, а также благоустроить сквер и парк в границах проекта. У россиян набирает популярность необычный туристический тренд – свой день рождения. Они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом. Принцип простой. Те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52 – в Нижегородскую. Чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения, поэтому путешественники придумали варианты. На 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5, или вовсе пользоваться методом сложения. Мобильные коды Чукотки и Хакасии в сумме дают нужное число. Как сообщается, новое влечение обсуждают в соцсетях и туристических чатах. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. Туроператоры уже присматриваются к необычному тренду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 31 градус. Завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, в среду днем плюс 21-23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Как же по-особенному будет звучать эта песня через каких-то пару дней? Ну а что будет через два дня, не считая этого? Так наступит пятница. Пока наслаждаемся всеми прелестями настоящего вторник, 19 мая на календаре. Я вам желаю отличного рабочего настроения с музыкой «Радио Альфа». Впереди хит из прошлого от Precious Wilson и совсем скоро новинка. Это будут ли они и Скотт Каллум.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
9: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
8: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
9: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
8: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
9: Приходите праздновать вместе с нами.
8: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Мне кажется, голосовое великолепие этой певицы никого не оставляет равнодушным. Precious Wilson на радио Альфа «Золотые хиты». Во время звучания песни, напомню, вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет на нашем сайте alfa.fm.ru. 15:20 в городе. Далее новая песня от группы «Секрет». И через пару минут на радио Альфа Кристина Агильера.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234. 4-60-04. Геометрия комфорта.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.

0: Группа «Секрет» на радио «Альфа». Эта песня вошла в их новый альбом. Не 40 секунд, конечно, чуть-чуть побольше отделяет нас от финала рабочего дня. Вы слушаете радио «Альфа» в Перми, половина четвертого, с новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Американские власти ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. В Московской области прошли первенство России по подводному спорту и всероссийские соревнования по дайвингу. Воспитанники спортивной школы водных видов спорта Перми выступили в составе сборной Пермского края, заняли второе командное место. Социологи выяснили, что большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины из них сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 20 мая. В Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19. В среду днем в Перми плюс 21-23 градуса.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
2: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: «Дом-дом» я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
7: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
8: «Дом-дом». Улица Соликамская, 313, и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Пентагоне заявили о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от уступок. Речь идет о договоренностях по вопросам территории. В документе отмечается, что число призывников на Украине сокращается, подготовка военнослужащих оставляет желать лучшего, что остается важным преимуществом России. В Пентагоне добавили, что украинская армия столкнулась с деградацией возможностей из-за критической нехватки боеприпасов и беспилотников, сообщает РИА Новости. Российская Федерация, признали в американском ведомстве, сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ. Работодатели обязаны поднимать зарплату сотрудников с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Об этом заявил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Он уточнил, что конкретная периодичность индексации в законодательстве не прописана, однако судебная практика исходит из того, что механизм повышения зарплат должен обеспечивать компенсацию роста цен и соответствовать целям трудового законодательства. В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Такую идею выдвинули депутаты в рамках новой системы поддержки учащихся и педагогов, сообщает РТ. Речь идет не только об отдыхе для школьников, но и о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма – 5000 рублей. Сейчас в стране уже действуют выплаты для стобальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Вчера глава Пермского края Дмитрий Махунин посетил стройплощадку многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Проект реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Пермь-Арена», дочерней структурой Фонда развития Пермского края. Завершение строительства запланировано на вторую половину следующего года. Директор компании сообщил, что готовность объекта составляет 30%. На стройке ежедневно работают до 500 человек, а в ближайшее время количество рабочих увеличится из-за роста объемов одновременно выполняемых работ. Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о планах по производству 4-й и 5-й частей франшизы «Аватар» в подкасте Empire Film. Он сообщил, что создатели планируют внедрить новые технологии, чтобы значительно повысить эффективность съемочного процесса. По словам Кэмерона, задача состоит в том, чтобы снять следующие фильмы в 2 раза быстрее и примерно за 2/3 от стоимости предыдущих частей. На доработку и внедрение новых подходов, по его оценке, может уйти около года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 31 градус.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Не одна дома 3», выпускной 6+. Маша опять сталкивается с коварной няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник, обаятельный аферист Антон. На кону «Школьный выпускной». Вместе с другом Егором героине предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
2: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65% до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
4: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
6: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
7: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
6: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-700-89-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более 10 километров. Это втрое выше самого вулкана. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, передает Интерфакс. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. С начала года в Перми из аварийных домов получили новое жилье или денежные компенсации 552 человека. Общая площадь расселенных квартир составила почти 10 тысяч квадратных метров. Цены на клубнику будут выше, чем в прошлом году из-за невысокого урожая и роста затрат на оплату труда. Об этом рассказал председатель Совета Ягодного Союза Вячеслав Пленкин. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В среду 20 мая в Перми малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 17-19 градусов. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми плюс 31.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: девочки смеются.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: «Мэнс Лук» на «Сибирская семья» есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Боди Бум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательнее проверять товары перед продажей, как пишет парламентская газета. Эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупатели вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запрещать размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должны допускать к продаже, а за нарушение правил могут ввести административные штрафы. В Пермском крае на создание и эксплуатацию экотехнопарка по обработке твердых коммунальных отходов направят почти 5 миллиардов рублей. Соответствующее концессионное соглашение подписали агентство по сопровождению концессионных проектов региона и Пермский региональный оператор ТКО. Финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счет банковских кредитов. Региональные власти со своей стороны предоставят инвестору земельные участки. Почти 40% россиян хранят свои деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Таковы данные исследования. Почетное второе место занимают наличные под матрасом или в подушке, поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Еще 14% для сбережения и накоплений выбирают облигации, а 12% покупают валюту. Акции приобретают 9%, а 7% остановили свой выбор на золоте и других драгоценных металлах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 31 градус.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
3: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
2: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
3: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
2: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
3: Приходите праздновать вместе с нами.
2: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
4: Расскажу, что сейчас на дорогах Перми, где самые большие пробки. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. Больше всего транспорт скапливается на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, от Компроса до Максима Горького, на Промышленной от Верхнемулинской до ШС Космонавтов, на Ленина 25 октября до Компроса, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
5: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мам, хочу в кино.
4: А пойдем. Купим в кафе «Чикен Кинокомбо» и сходим со скидкой в кинотеатр «Кристалл».
3: Ура! Идем в кино и «Чикен».
4: Акция действует только в кафе «Город».

0: города Перми. Все подробности на сайте alenvik.ru.
1: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Сейчас движение в Перми загружено на 7 баллов из 10. 20-минутная пробка скопилась на Космонавта Леонова от вторынка до шоссе Космонавтов. Заторы минут на 15 на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова. Также на Героев Хасана 10-минутный затор от Усольской до Хлебозаводской. На Бродовском тракте тоже можно потерять минут 10. От 4-й Лепогорской до Героев Хасана. А также на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева и от Солдатова до Чкалова.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
2: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
2: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома дом.
2: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрут. Раз. Скопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. 3. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
15: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б,

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердило новую форму этого документа, передает парламентская газета. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт. Например, при достижении 20 или 45 лет, смене фамилии или утере документа. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию, не купить билет на поезд. В новом бланке на лицевой стороне теперь размещен государственный герб России. Каждый документ получит уникальный номер из серии и 8 цифр. Оформление бесплатное, срок действия до получения постоянного паспорта, после чего удостоверение нужно сдать. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины, об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, 5 лет назад таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 миллион 650 тысяч отпусков по уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Его слова приводит ТАСС. Такое решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9-х и 11-х классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график своей школе, педагоги просят не затягивать с итоговыми работами и дневниками. Дягилевский фестиваль в Перми с этого года опробует новый формат работы. Людей искусства приглашает арт-резиденция «Остров». Она станет местом встречи и творчества для художников, режиссеров, артистов, танцоров, композиторов и музыкантов. Арт-резиденция будет открыта 6 по 21 июня. Участники будут жить в глэмпинг-лагере на территории поселка Хохловка. Их ждут ужины у костра, ретрит, цифровой детокс, много тишины и творчества. Им предложат работу со звуком и пространством. В России с января по апрель на 22% снизился спрос на черную икру. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет Коммерсант, в денежном выражении оборот уменьшился на 12%. Потребители массово отказываются от деликатеса, переключившись на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. Это обеспечило резкий рост продаж красной икры. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 20 мая, в среду. В Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью 17-19 градусов, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 31 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
13: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
14: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления. Управление от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
15: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
0: Посмотрим, где на пермских дорогах сейчас самые серьезные пробки. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего они на Чкаловой и Стахановской, от Куйбышева до Карпинского, на космонавта Леонова, от Карпинского до космонавта Беляева, на Ленина, от Куйбышева до Николая Островского и от Николая Островского до Компроса, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на шоссе космонавтов от Западного обхода до Промышленной и на Героев Хасана от Усольской до Чкалова.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 21 мая смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Богатыри 6+.» Обычный 8-летний школьник Ваня увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей – Ратибора и Федора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея планирует воскресить колдуна Тирона. Для этого она отправляется в будущее. Ваня и богатыри отправляются в погоню, чтобы не дать колдунье осуществить задуманное.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.

0: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри» Вознецова. Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение «Богатырей» тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил «Богатырей» за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. «Богатырей» никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hunter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
8: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На радио «Альфа» снова дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, самые крупные пробки к этой минуте на Ленина от Попова до Николая Островского, от 25 октября до Куйбышева, на Пушкина от Максима Горького до Попова, на Монастырской от Сибирской до Попова, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной и на Космонавта Леонова от Карпинского до Космонавта Беляева.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Секреты красоты».
12: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг. Кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
3: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дома дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной. И банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.
16: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Педагогов предложили включить в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Авторы инициативы считают, что это позволит учителям бесплатно получать консультации юристов, помощь в подготовке жалоб и заявлений, а также защиту интересов в судах и госорганах. Необходимость такой меры объясняет участившимися случаями буллинга, оскорблений и давления на учителей со стороны учеников и родителей. Медики рассказали о тревожных сигналах от суставов, среди них дискомфорт вместе с хрустом при движении, скованность мышц по утрам более 30 минут, боль по ночам или в состоянии покоя и ограничение амплитуды движения. Эти признаки говорят об износе или травме суставов. Если сустав не просто болит, а еще и припух, кожа над ним покраснела, а на ощупь он горячий, это говорит об очень активном воспалительном процессе и неполадках внутри сустава. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу. Жарить шашлыки на мангале или в жаровне запрещается, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду. Об этом сообщило МЧС. Противопожарное расстояние от очага до любых построек должно быть не менее 5 метров. Зону вокруг мангала нужно очистить от горючих материалов в радиусе 2 метров. Также открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрет действует при введении особого противопожарного режима и при штормовом предупреждении. За нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, а при пожаре 50 тысяч, пишет РИА Новости. В микрорайоне Закамск Кировского района Перми реализует проект комплексного развития территории. Соответствующая информация появилась в проекте приказа о принятии решения ОКРД, жилой застройки ДК имени Кирова и по улице Маршал Рыбалка в Кировском районе. Общая площадь проекта 20 гектаров. Девелоперу предстоит улучшить жилищные условия граждан, переселить жителей 9 ветхих и аварийных домов общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров, построить новое жилье и дороги, возвести общественный центр и спортивную площадку, а также благоустроить сквер и парк в границах проекта. Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о планах по производству 4-й и 5-й частей франшизы «Аватар» в подкасте Empire Film. Он сообщил, что создатели планируют внедрить новые технологии, чтобы значительно повысить эффективность съемочного процесса. По словам Кэмерона, задача состоит в том, чтобы снять следующие фильмы в 2 раза быстрее и примерно за 2/3 от стоимости предыдущих частей. На доработку и внедрение новых подходов, по его оценке, может уйти около года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 31 градус.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
7: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ура! Открыт набор на летние каникулы в телемастерской «Сфера». Дети попробуют себя в роли ведущих, журналистов и блогеров. Пройдут курс актерского мастерства и техники речи. Примут участие в программах «Рифей ТВ», которые увидит весь город. Подробности в группе ВКонтакте «Сфера ТВ Пермь». Для лиц старше 6 лет.
10: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
11: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
10: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
11: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
10: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелёва.
11: Приходите праздновать вместе с нами.
10: Центр мебельных брендов Мебелёва. Энергетиков 37.
12: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. Плотное сейчас движение в городе по данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Самые большие скопления транспорта наблюдаются на Сибирской от Монастырской до Революции, на Попова от Пушкина до Монастырской, от Акулова до Луначарского, на Ленина от 25 октября до Компроса, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, еще на Екатерининской от Попова до Борчининова и на Якова Свердлова от Уральской до Лифанова.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: Перепани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним. 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: Расскажу коротко о ситуации на дорогах. Перми к этой минуте, по данным Яндекс.Карт, загружены они сейчас на 4 балла. Самые серьезные затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Попова от Монастырской до Пушкина, на Ласинской от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
9: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».
16: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми, 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в мире. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, он не уточнил. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта, обращение направила общественная потребительская инициатива, сообщает газета «Известия». В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малина-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Под видом чудо-саженцев людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Общественники называют это технологическим мошенничеством. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки и университетские преподаватели. Новые учебники должны будут стать частью единой линейки по истории и обществознанию. Вчера глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил стройплощадку многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Проект реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Пермь-Арена», дочерней структурой Фонда развития Пермского края. Завершение строительства запланировано на вторую половину следующего года. Директор компании сообщил, что готовность объекта составляет 30%. На стройке ежедневно работают до 500 человек, а в ближайшее время количество рабочих увеличится из-за роста объемов одновременно выполняемых работ. Майские праздники помогли немного снизить тревожность россиян. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги с 53 до 50%, передают ведомости. При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ВЦИОМе отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Прежде всего, эксперты связывают улучшение настроений с ожиданием лета. В это время социальное самочувствие обычно растет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду 20 мая в Перми ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду, плюс 17-19 градусов предстоящей ночью, завтра днем в Перми плюс 21-23.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль «ГАЗ Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
6: Реклама.
7: Алло?
8: Ты сегодня выходил из дома?
7: Что? Кто это?
8: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
7: Я не понимаю.
8: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
9: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
12: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
13: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, «Банька своя». Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
14: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78. 792. Пермь. Мира 41.
16: Телефон рекламной службы 259 17 00.
17: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 20 мая в среду в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.